только вот борода не растет. Девки бацают, здоровью цыганочку.